0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио Альфа.
0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Перми введен режим «Беспилотная опасность». Режим «Ковер» введен на территории Перми радиусом 100 километров и поселка Зюкайка радиусом 150 километров. Минтербез сообщает, что в Пермском крае силами ПВО идет отражение вражеских БПЛА, сообщает «Коммерсант». МРОТ в 2027 году вырастет на 6,8% до 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Задача – довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году – будет выполнена, заявил министр. Минфин анонсировал с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Предполагается дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы. По всей стране, кроме 4 регионов, будут действовать следующие условия. Для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, на момент заключения договора ипотека будет составлять 2% годовых, 10 миллионов рублей, максимальная сумма кредита. Для семей с 4 детьми 4% годовых, для семей с 3 детьми 6% годовых. Далее идет 8% годовых и 8 миллионов рублей максимум для семей с 2 детьми и 10% годовых и 6 миллионов рублей максимум для семей с одним ребенком младше 7 лет. Опасную бактерию обнаружили в люляке-байбе пермского производителя. Как сообщил краевой Роспотребнадзор, в пробах люляки-бабов важная ЦИПа агрофирмы «Агросилая птицефабрика Пермская» нашли листерию. Это опасная бактерия, которая вызывает листериоз. Сейчас проводятся контрольные мероприятия, и продукцию уже изъяли из оборота в сети «Метро», пишет в курсе РУ. Пермский театр оперы и балета начал продажи билетов на зимние спектакли, среди которых традиционно популярный «Щелкунчик». В этом году сайт театра выдержал наплыв посетителей. В прошлом году начало продаж перегрузило систему, и сайт периодически отключался. В предстоящем сезоне «Щелкунчик» покажут 14 раз с 26 декабря по 6 января. Самые дорогие билеты предлагаются на лучшие места зала 31 декабря. Они стоят 25 тысяч рублей. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,90, евро 96,88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 8 градусов в течение дня. Ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный и северо-восточный. Слабая температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «ЗЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Слушайте радио Альфа, 7 часов 9 минут в Перми. Спокойное утро сегодня в краевой столице. Пятница, 25 сентября на календаре. Бесплатная опасность все еще присутствует. Если что, в наших новостных выпусках самая актуальная информация. Они у нас выходят в начале, в середине часа. Ну а с вами Антон Нагибин. Впереди дорожная информация, так, для проформы. Ну и заодно расскажу, что будет в новостях со всего света.

0: 7:14. Дорожная информация пока не актуальна. Загруженность минимальная. Пермских дорог впереди. Гороскоп лунно-календарь, еще будут новости со всего света. Посвятим его нашему мозгу. Ученые выяснили, как он формируется.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.15, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Лунный календарь. Вчера, кстати, вечером хорошо было видно диск растущий, достаточно крупный такой. Луна находится все еще в знаке Рыб, и согласно астрологическим представлениям, в этот период может быть сложнее сосредоточиться на задачах, требующих точности и внимания к деталям. Зато усиливается воображение и творческие способности. Ну что ж, проверим это утверждение, а пока послушаем гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы, опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы, может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы, возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Радио Альфа.

0: знаешь, какое поразительнейшее сходство, да, с Depeche Mode. Но это Tears for Fears. Песня называется Shout на 104.1 FM. 7 часов 21 минута в Перми. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альф.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 000 000 лет.
1: Радио Альфа.

0: Прикинь, продолжается период малооблачной погоды, но с каждым днем свежее. Вот сегодня уже с утра пораньше плюс 8 градусов, и ночь была тоже попрохладнее. Но при этом днем все так же солнечно. Сколько будет на термометре? Об этом после выпуска новостей от Полины Поповой. Спонсор ООО Air City House.
1: Здравствуйте. За неделю бензин в Прикамье подешевел в среднем на 26 копеек. Средняя стоимость литра бензина составила 86 рублей 55 копеек. Об этом сообщает Росстат. М-Видео решил продавать в магазинах своей сети не только электронику и бытовую технику, но и одежду, косметику, а также товары повседневного спроса. Первый такой магазин откроется через несколько недель. Об этом сообщили изданию Shoppers в фэшн-дирекции маркетинга. В Перми пройдет лекция «Роль малых рек в истории города». Мероприятие состоится 26 сентября в визит-центре Ягошиха. Начало в 11:00. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 8 градусов в течение дня. Ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, северо-восточный. Слабая температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий. Ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

Вы на волне 104.1 FM, 7 часов 39 минут, 25.09. Сегодня профессиональный праздник отмечают фармацевты. Это те самые люди, которые могут подсказать нам, какую таблеточку купить, что взять для успокоения, в конце концов, да и просто поговорить. Вы же частенько такое видели. Приходите в аптеку, а перед вами, например, бабушка какая-нибудь, и она разговаривает с фармацевтом. Но фармацевт не отказывает. Конечно же, Всемирный день легких отмечают сегодня. И Всемирный день мечты. Вот если у вас есть как-то мечта, ну, думали вы там съездить куда-нибудь, еще что-нибудь, реализуйте ее в конце концов. Все то, что можно реализовать. Такую вещь скажу вам. Впереди дорожная информация, исторические факты. И речь пойдет про Витимский метеорит. Он стал вторым по величине и по мощи воздействия на тайгу. То есть спаленные, срезанные, поваленные деревья. Упавшим на территории России небесным телом после Тунгусского метеорита. Об этом через 7 минут.

0: Загруженность дорог сейчас минимальная. В Перми 2 балла из 10. Это по версии Яндекс.Карт. Вам всем удачи в пути. Будьте внимательны за рулем.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио «Альф» всегда хорошая музыка. 7 часов 48 минут. И прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 25 сентября на календаре. Пятница. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
1: Радио «Альфа». Мы не знаем.

Сегодня в центре Перми откроется первый уличный пункт вакцинации от гриппа. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Но уже с вами слушаем инструментальную музыку. Это Диджей Грув и мелодия из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь» 78 года. Снятый по мотивам, кстати, повести «Драма на охоте» Антона Павловича Чехова.

0: Перми, 8 часов утра, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик», «Сити-проект», квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. На территории Пермского края идет массированная атака вражеских беспилотников. Есть налет на промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте. За неделю бензин в Прикамье подешевел в среднем на 26 копеек. Средняя стоимость литра бензина составила 86 рублей 55 копеек, сообщают в Росстате. Сильнее всего подешевел 92-й на 64 копейки. В среднем он стоит 81 рубль 46 копеек. 95-й снизился в цене на 2 копейки до 90 рублей 14 копеек. 98-й остался с неизменной ценой 98 рублей 69 копеек за литр. Дизельное топливо также подешевело на 26 копеек. Теперь в среднем в Прикамье оно стоит 87 рублей 96 копеек. Городские власти вернулись к проекту реконструкции улицы Пермская. Выделено 9,5 миллионов рублей на проектирование работ по реконструкции Пермской на участке между улицами Плеханова и Попова. Протяженность этого участка около 1,5 километра. Планируется оставить здесь по одной полосе движения в каждую сторону. Для велосипедистов появится выделенная дорожка. Планируется построить водоотвод, дождевую канализацию, провести озеленение. Проект реконструкции этого участка обсуждается уже несколько лет. В Перми в рамках проекта «Пермь зеленая» продолжается озеленение вдоль улично-дорожной сети и в ландшафтных парках. Работы проводит Горзеленстрой совместно с подрядчиками и волонтерами. Молодые деревья и кустарники уже высаживают в Индустриальном, Дзержинском, Свердловском районах Перми. Всего в этом году на улице города планируют высадить около 1500 деревьев и более 13 тысяч кустарников. Осенью новое насаждение появится на улицах Воронежской, Гусарова, Дружба, Заречной, Милиционера Власова, Подлесной и Целинной. В числе высаживаемых пород – липы, вязы, ивы, декоративные черемухи и яблони. Среди кустарников используются пирею, пузыреплотник, кизильник, дерен и другие виды. Доллар сегодня 84,90, евро 96,88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и ПДВ Летшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 10 градусов, в течение дня будет ясно, естественно, что осадков не ожидается, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: песня с дебютного альбома «Зверей» под названием «Голод». Вышла она в 2003 году. А вспомните клип. Роман «Зверь» идет по улице, видит девушку, она со своим парнем, по всей видимости, берет цветок, подходит, что-то говорит и получает, так сказать, по лицу несколько раз. Чем закончился клип, не помню. Кстати, интересно, что его долго не хотели брать в ротацию MTV, потому что солист достаточно много курит в клипе. Это действительно так. Сейчас бы он вообще ничего бы не делал, а только шел бы по улице. И вот как раз-таки о MTV и о премии, которая до сих пор существует. Кто же сейчас является лидером тех самых видеоклипов? Об этом через 7 минут в новостях со всего света на 104.1 FM.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
7: Шинряд.ру.
6: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
7: Шинряд.ру.
6: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
8: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
6: Телефон 293-33-99.
7: Шинряд.ру. Шины рядом.
9: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
10: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
0: 8.15. Вы слушаете радио «Альфа». Загруженность дорог по версии Яндекс.Карт 3 балла из 10 возможных. Местами есть затруднения. Небольшие движения на Монастырской от Осинска до Попова, на Вильямса от Никитина до Гавинской, на Ласвинской от Магистральной до Маршала «Рыбалка». Но они незначительны совершенно. Удачи вам в пути.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Золотые хиты на 104.1 FM, 8 часов, 19 минут. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Полдевятого. Время пермское. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. БПЛА атаковали промышленный объект в Пермском крае. Пострадавших по предварительным данным нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте. В аэропорту Большое Савино, между тем, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщают в Росавиации. Взять семейную ипотеку станет теперь сложнее. Условия кредита будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Процентная ставка составит от 2 до 12% годовых. Актриса и певица Марина Влади, последняя жена Владимира Высоцкого, скончалась в возрасте 88 лет. Причина не уточняется. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня будет ясно. Естественно, что осадок не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 19. Ощущаемая плюс 16.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: С 29 вы слушаете Радио Альфа. 25 сентября сегодня на календаре. И в 20-м году родился Сергей Бондарчук. В этот день советский российский актер, кинорежиссер, сценарист, чья драма, кстати, «Война и мир» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 1906 году родился Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист и педагог, номинант на премию Грэмми, между прочим. 88 лет отмечает сегодня Лидия Федосеева-Шукшина, советская актриса. 82 года Майклу Дугласу, 77 Педро Альмодовару, это испанский режиссер, 58 Уиллу Смиту и 57 Кэтрин Зетти-Джонс. Ну а еще сегодня отмечает день рождения Тедди Свимс. Американский певец, автор многих песен, которые звучат у нас здесь на 104.1 FM. Посмотрите на фотографию, удивитесь. Это такой бородач с добрейшим лицом. Вообще ни разу не скажешь, если будешь только слушать, а не смотреть, что это именно он поет те самые песни. О нем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
8: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Вау! Скидка 50% на все?
11: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
13: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
15: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карты сейчас на Монастырской улице время проезда от Осинска до Попова составляет 4 минуты. Это немного, но все же имейте в виду. На Куйбышево столько же, от Луначарского до Революции и на улице Революции небольшой затор от шоссе Космонавтов до Куйбышева.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:47. Настало время исторических фактов. На 104.1 FM продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 1992 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Пермском университете завершена реставрация корпуса номер 4. Если ничего не путаю, там находится колледж профессионального образования. И в корпусе номер 2 идет приемка работ. Это мехмат. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет невероятный вопрос. Напомню вам, что на этой неделе разыгрываю депозитные карты на 2000 рублей в руки вверх бары. Сегодня еще есть возможность заполучить ее. Достаточно лишь верно ответить на невероятный вопрос, который я задам через 15 минут.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
10: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: 9:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. БПЛА атаковали промышленный объект в Пермском крае. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Между тем, в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Минфин анонсировал с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Предполагается дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы. По всей стране, кроме 4 регионов, будут действовать следующие условия. Для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора, 2% годовых и максимальная сумма кредита 10 миллионов рублей. Для семей с 4 детьми 4% годовых, 10 миллионов рублей также максимальная сумма. Для семей с 3 детьми 6% годовых, далее 8% годовых и 8 миллионов рублей для семей с 2 детьми и 10% годовых и 6 миллионов рублей для семей с одним ребенком младше 7 лет. Опасную бактерию обнаружили в люля-кебабе пермского производства. Как сообщили в Роспотребнадзоре Прикамья, в пробах люля-кебаб важная ЦИПа, огрозила птицефабрика пермская, нашли листерию, опасную бактерию, вызывающую листериоз. Сейчас проводится контрольное мероприятие. Продукцию уже изъяли из оборота сети Метро, пишет в курсе РУ. Владимир Воробей покинул должность руководителя Пермского городского дворца культуры имени Солдатова. Как сообщает новый компаньон, администрации Перми не продлила с ним контракт, срок которого истек 14 сентября. Владимир Воробей возглавлял ДК Солдатова с 2006 года. Камень Ветлан в Пермском крае вошел в число номинантов национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Памятник природы регионального значения расположен на Вишере, примерно в 8 километрах от Красновишерска. Ветлан представляет собой отвесную скальную гряду протяженностью около 2 километров. Высота отдельных участков достигает 260 метров над уровнем моря. На территории памятника природы произрастает более 10 редких видов растений, занесенных в книгу, Красную книгу Пермского края. Доллар сегодня 84,90, евро 96,88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервисов, в Перми плюс 12 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:09. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается «Невероятный вопрос». И сегодня он посвящен композитору и клавишнику группы Агаты Кристи Александру Козлову. Сегодня ему могло бы исполниться 65 лет. Он много сделал для популярности и фирменного звучания группы. В частности, он является автором музыки песни «Моряк». Вот в ближайшее время мы ее с вами послушаем. И, возможно, это поможет вам ответить на следующий вопрос. Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Итак, вспоминаем те самые песни. И еще раз вопрос. Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? Как я уже говорил, мы скоро с вами послушаем песню «Моряк». До нее всего ничего, 3 минуты. Ну и напомню, что за правильный вариант ответа у меня для вас есть депозитная карта на 2000 рублей в «Руки вверх» бар. Номер телефона для ваших ответов 257-0107.
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные.
4: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе Домина Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе Домина Куфонина.
6: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
8: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
9: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оценивают сейчас 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на улице Попова от Пушкина до Монастырской время проезда 6 минут. На Куйбышева столько же, от Механошина до Луначарского. Вновь возвращаемся на Монастырскую, но уже на участке от Осинской до Попова. Время проезда здесь 4 минуты. Есть небольшие затруднения в движении на Петропавловской. От Крисанова до Бочининова.
16: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 9:17, время Пермска. Агата Кристи «Моряк». Музыку написал к ней Александр Козлов. И сегодня ему могло бы исполниться 65 лет. И невероятный вопрос посвящен именно ему. Так вот, композитор однажды в интервью сказал, что его взгляд на творчество отличается от взглядов братьев Самойлов. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Здравствуйте. Лирическая.
0: Лирическая, ну действительно. Много лирики всякой разной в Агате Кристи. Но нет, не лирическая.
1: Не лирическая? Может, что-то такое с приключениями связано, пиратское, вот что-то вот.
0: Какое же настроение, да, должно быть в этих песнях? Да. Пиратское.
1: Настроение, да, приключений.
0: Да, интересно.
1: Пиратское.
0: Но да. Нет, не пиратское.
1: Нет? Ладно, еще подумаем. Спасибо.
0: Спасибо. Я думаю, этот ответ был связан с тем, что песня называется «Моряк». Но нет. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро. Возможно, позитивное?
0: Радостное?
2: Хотя вряд ли это у Агаты Кристи.
0: Если вспомнить песни Агаты Кристи и позитив, то это как будто бы разные слова. Но самое-то забавное, что Александр Козлов говорил, что настроение должно быть доброе и позитивное. И если еще раз послушать песню «Моряк», то может в какой-то степени действительно добрый, позитивный. Это правильный вариант ответа.
2: Слишком долго плавал.
0: Да-да. Слушайте, это невероятно. Это действительно. Вот именно так этот человек и говорил. Я вас поздравляю, это правильный вариант ответа. Настроение старался создать Александр Козлов доброе и позитивное. Как получилось, так получилось. Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Евгений.
0: Евгений, я вас поздравляю. Вам в подарок депозитная карта на 2000 рублей в руки вверх бар. Евгений, расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Можете территориально назвать район, вот, обозначиться, так сказать, и можно пару добрых слов передать всем.
3: В Кировском районе собираюсь на работу. Всем позитивного настроения.
0: Доброго,
3: хорошей
0: позитивного.
3: Хорошей погоды и позитивного настроения.
0: Спасибо. На правах рекламы. Руки вверх бар принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. Руки вверх бар, Сибирская, 16-18+.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы, опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы, может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы, возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей и понятных целей. Постарайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 24 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» завершена. И сегодня выясняли в ней, какое настроение клавишник Александр Козлов пытался добавить в музыку Агат Кристи. Доброе, позитивное. Так он как-то сам сказал в интервью. Кстати, задался вопросом, есть ли действительно какие-то веселые песни у Агаты Кристи. Есть, и называется она «Веселый мир». Отличается энергичным, задорным звучанием. Надо послушать. Но интересно, что лидер группы Глеб Самойлов сам приводил песню «Опиум для никого» как пример веселой, ироничной композиции в творчестве коллектива. Дальше с мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 000 000 лет.
1: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Шведская группа Дабас перенесла нас в 2000-е. Ну и прямо сейчас давайте послушаем новости. Коротко о главных событиях расскажет Полина Попова, спонсор выпуска ООО Air City House.
1: Здравствуйте. В Большом Савино массово задерживают и отменяют рейсы. Информацию обновляют на онлайн-табло. В Березниках из-за беспилотной опасности прекратили плановый прием пациентов в поликлинике. Между тем, вузы в Перми отменили первые пары, пишет текст. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы при первом браке. По мнению депутата Нины Останиной, однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей снизит финансовую нагрузку на молодую семью в момент ее создания. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми плюс 12 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков, сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели, тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов, десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки, большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Вот несмотря на кажущийся какой-то технологический прогресс, есть вещи, которые до сих пор необъяснимы. Например, Витимский болид – яркое небесное явление, которое произошло в ночь с 24 на 25 сентября 2002 года в Иркутской области. Дело в том, что следы того самого метеорита так и не нашли. Подробности этого случая расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
7: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
8: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
13: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Загруженность дорог минимальная по версии Яндекс.Карт. 3 балла из 10 возможных. Монастырская улица, здесь Тасинская, до Попова. Время проезда 5 минут. На Свиязева от карьерной до шоссе Космонавтов 3. На Ласминской от маршала Рыбалка до магистральной столько же. Вам всем удачи в пути.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Перми, 9 часов 47 минут. Альманах истории на радио Альфа. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
2: Радио Альфа.

0: Через 5 минут на радио Альфа новости расскажем о главных событиях к этому часу. Также будет минута драйва, и речь пойдет про странный алюминиевый хэтчбэк. Для кого этот автомобиль? Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Сити-проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Режим «Ковер» снят во всех районах Пермского края. В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим «Беспилотная опасность» в Прикамье отменен. Минфин анонсировал с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Предполагается дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы. По всей стране, кроме 4 регионов, будут действовать следующие условия. Для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора, 2% годовых и максимальная сумма кредита 10 миллионов рублей. Для семей с 4 детьми 4% годовых, 10 миллионов рублей также максимальная сумма. Для семей с 3 детьми 6% годовых, далее 8% годовых и 8 миллионов рублей для семей с 2 детьми и 10% годовых и 6 миллионов рублей для семей с одним ребенком младше 7 лет. Опасную бактерию обнаружили в люля-кебабе пермского производства. Как сообщили в Роспотребнадзоре Прикамья, в пробах люля-кебаб важная цыпа, огрозила птицефабрика пермская, нашли листерию, опасную бактерию, вызывающую листериоз. Сейчас проводится контрольное мероприятие, продукцию уже изъяли из оборота сети Метро, пишет в курсе РУ. Владимир Воробей покинул должность руководителя Пермского городского дворца культуры имени Солдатова. Как сообщили, сообщает новый компаньон администрации Перми, не продлила с ним контракт, срок которого истек 14 сентября. Владимир Воробей возглавлял ДК Солдатова с 2006 года. Камень Ветлан в Пермском крае вошел в число номинантов национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Памятник природы регионального значения расположен на Вишере, примерно в 8 километрах от Красновишерска. Ветлан представляет собой отвесную скальную гряду протяженностью около 2 километров. Высота отдельных участков достигает 260 метров над уровнем моря. На территории памятника природы произрастает более 10 редких видов растений, занесенных в книгу «Красную книгу» Пермского края. Доллар сегодня 84,90, евро 96,88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити-проект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити-проект». По данным метеосервисов, в Перми на данный момент плюс 14 градусов. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер с переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби, трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити-проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
5: Obsession.

0: my way. 10:08 на радио Альфа. Продолжается конкурс «Счастливый номер 12+.» И на этой неделе, напомню вам, мы разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». И сегодня у вас есть возможность как раз-таки заполучить эти самые билетики. Но чтобы стать победителем, после 17:00 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду в кино» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Затем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз на правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» — место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами, диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Расширенная версия 29 сентября 19:00 18+.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Радио Альфа.
0: MTV – это что-то из прошлого? Нет, это из ныне существующего. Все еще вручают различные премии, в том числе и за клипы. О том, кто сейчас в лидерах, расскажем через 7 минут в новостях со всего света.
4: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7.
5: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: А где все наши сотрудники?
9: Ничего личного, просто бизнес.
10: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
11: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
12: Шинряд.ру.
11: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
12: Шинряд.ру.
11: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
13: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
11: Телефон 293-33-99.
12: Шинряд.ру. Шины рядом.
14: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-30-011.
15: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: 10 часов 21 минута. Катя Григорьева подготовила какую-то удивительную историю и прямо сейчас готова с ней поделиться на 104.1 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии

0: Радио Альфа. Новостные выпуски выходят у нас в начале и в середине часа. Сейчас очередной спонсор Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет». Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Режим «Беспилотная опасность» отменен в Пермском крае. Об этом сообщили в Минтербезе. МВидео решило продавать в магазинах своей сети не только электронику и бытовую технику, но и одежду, косметику, а также товары повседневного спроса. Такой магазин первый откроется через несколько недель, сообщили изданию Shoppers в фэшн-дирекции маркетплейса. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы при первом браке, а по мнению депутата Нины Останиной, однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей снизит финансовую нагрузку на молодую семью в момент ее создания. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня ясно и, соответственно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 16.
2: Реклама.
3: Отдыхай тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

10:41 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Вот вам свежайший прогноз от ГИС-центра ПГНИУ. До конца недели погода на Урале будет определять очень мощный антициклон. Его центр будет медленно смещаться на юг, затем стационировать над Южным Уралом. Вот так вот. Ослабление антициклона начнется со вторника 29 сентября, так что впереди еще как минимум 4-5 солнечных дней, а на юге Прикамья ясная погода может сохраниться и до конца месяца. Ну что ж, это хорошо. Впереди музыка и исторические факты. Речь пойдет про певца, чей голос называется завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными. Это все про Тедди Свимс. Через 7 минут подробности.

0: 10:48, вы слушаете радио Альфа. Сегодня профессиональный праздник отмечают фармацевты. Всего одна пилюля, как говорится. И да, друзья, спасибо вам за помощь вашу, конечно же. И прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, 25.09 на календаре, пятница. Катя Григорьева, продолжи далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го «Тедди» выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». «Тедди Свимс» счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

Пермский театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогоднего «Щелкунчика». Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Вам спокойной пятницы, нескучных выходных. И сейчас предлагаю закрыть глаза и перенестись в дальние дали. Да, песня называется «Moon River». Исполняет ее Жан-Клод Барли. Но на самом деле песню написал Генри Манчини, и она впервые прозвучала в 1961 году в фильме «Завтрак у Тиффани».

0: Перми 11 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, среди ключевых приоритетов проекта бюджета – выполнение социальных обязательств перед гражданами и обеспечение обороны. Расходы бюджета в 2027 году составят 48,8 триллиона рублей, доходы – 43,3 триллиона рублей. Дефицит в 2027-2029 годах составит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы россиян на ветуслуги с января по июнь выросли в этом году почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Траты в зоомагазинах увеличились на 3%. Совокупные расходы россиян на ветеринарные услуги и зоотовары подскочили на 10%. Средний чек составил порядка 1300 рублей. Это больше, чем в прошлом году, на 15%. Средний чек приема у ветеринара вырос на 16% до 2330 рублей. Жители Прикамья стали чаще оставлять чаевые онлайн. За два года объем трафика на сайтах безналичной оплаты в кафе и ресторанах Пермского края увеличилась в два раза. Средняя сумма чаевых минувшим летом составила 330 рублей, говорится в исследовании. Соцфонд назвал самые популярные имена в 2026 году. Самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также называют сыновей Александрами и Артемами. А замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидируют Софья, на втором и третьем местах Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали традиционно Мария и нетрадиционно Василиса. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,90, евро 96,88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня солнечно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Шаде на радио Альфа 104.1 FM. Вот и добрались до пятницы. Сегодня 25 сентября. Беспокойным, конечно, было утро, но все-таки предлагаю думать о хорошем. Ведь если научно не доказано, то все-таки есть некие аргументы того, что если человек думает о хорошем, хорошее в его жизни происходит. С вами Ирина Плотникова, и я в полной готовности разделить радость финал рабочей недели под музыку радио Альфа. Впереди Глория Гейнер, Том Уокер, и через пару минут с нами Александр Маршалл.
1: Реклама. Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
2: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы» 6+.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На одну курицу весом где-то...
5: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана, 56.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: мои слова.
1: Радио Альфа.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения и тайп. Только что впереди Алекс Уоррен. Пока новости. О событиях коротко расскажет Полина Попова. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Р-Сити Хаус».
1: Здравствуйте. В Пермском крае при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сегодня утром сбито 39 БПЛА. Контроль за доходами мигрантов ужесточат в октябре. Теперь налоговая будет передавать в МВД данные о финансах иностранцев, которые приехали в Россию на заработки. Почти две трети россиян хотя бы иногда работают дольше обычного графика, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Главная причина переработок – это дополнительный заработок. Часть сотрудников остается на работе дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться по службе. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа «Кедры на Сылве» найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми ясно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 19 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас в умных колонках и на alfa.fm.ru. Ссылка на главной странице нашего сайта. Без 20:12 в Перми, плюс 16 сейчас на улице. В выходные погода тоже будет радовать. Золотая осень в нашем городе продолжается. Но синоптики прогнозируют в ближайшие ночи, вот с пятницы по воскресенье, заморозки на почве. Кто ждет отопления? Видимо, еще придется набраться терпения, когда ночные температуры воздуха будут стабильно держаться на отметке плюс 8, тогда и батареи в наших домах будут теплыми. Держим курс на продуктивную пятницу. Впереди золотая коллекция «Радио Альфа». Главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут Адриан Сен и Сандра Эн, норвежское трио «Аха» и Бобби Макферрин.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Ой, рубашка лопнула.
4: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
3: Смогу обновить весь гардероб?
4: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
4: И костюмы, конечно, есть.
3: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297, 2700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми полдень, спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В Прикамье сегодня при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Силами ПВО и мобильными огневыми группами было сбито 39 БПЛА. Сейчас идет ликвидация последствий налета на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Дмитрий Махонин также обращается к жителям Прикамья с просьбой в случае введения режима беспилотной опасности и локальных систем оповещения важно соблюдать меры безопасности и действовать строго в соответствии с инструкциями. Российские школьники массово жалуются на перегруженное расписание. В некоторых случаях доходят до 9 уроков в день. Обращение школьников опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В начале учебного года, когда дети еще не адаптировались после каникул, такие перегрузки особенно опасны. Они ведут к хронической усталости, снижению концентрации и даже развитию невротических состояний, говорят эксперты, пишет Москва-24. Правительство поддержало законопроект, который обязывает авиакомпании обмениваться данными о пассажирах, включенных в черные списки, чтобы дебоширы не могли купить билет у другого перевозчика. Планируется расширить перечень нарушений для внесения в реестр, включив в него даже мелкое хулиганство, а также усилить санкции для повторных нарушителей. В России резко выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали более 730 тысяч случаев. Это почти на 35% больше, чем недели ранее. Среди выявленных вирусов встречаются свиной, гонконгский грипп, риновирусы и парагрипп. При этом в ведомстве отмечают, что ситуация пока развивается в соответствии с прогнозами. Для профилактики Роспотребнадзор советует людям чаще мыть руки и избегать большого скопления людей. В Перми сегодня открывается международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В кинотеатре «Кристалл» покажут около 80 фильмов. В город приедут более 60 режиссеров из России и других стран. Зрителей ждет почти сотни кинопоказов, встречи с авторами, обсуждения и специальные программы. В этом году в основном конкурсе участвуют 37 фильмов из 18 стран, в том числе из Китая, Франции, Ирана, России и Южной Кореи. Доллар сегодня 84,90, евро 96,88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня солнечно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температурный максимум плюс 19.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Энни Ленокс на радио «Альфа» — это дебютный сингл певицы, который она выпустила после распада группы «Юритмикс». И до сих пор песня считается визитной карточкой Энни Ленокс. Выпущена песня была в 92-м году. Вы слушаете радио «Альфа». Музыкальный час продолжит «Монокини» и после «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
2: Сказала грозная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: Как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
6: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
7: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозный события осени. Новый сезон мелодрам.
10: Он не изменил.
9: Горько.
10: В нашей семье давно нет любви.
9: Горько.
11: Все разрушилось. Все.
9: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
9: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
6: 16+.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Монокиния на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Эти персонажи, о которых расскажет Анна Романова, не отличаются ни внешней привлекательностью, ни внутренним содержанием.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши, крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из прорубей на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа – водяной гоблин и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов, гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Амиль Бэнд на Радио Альфа. 12.32 в Перми с новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта, вмятин нет.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают в Министерстве территориальной безопасности Прикамья. Между тем, в аэропорту Большое Савино зафиксированы массовые задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, ожидания затронули 21 рейс, 7 на вылет и 14 на прибытие, сообщает РБК. В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности, пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. В этом году в подведомственных министерствах учебных заведениях на одно место претендовали более 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. В прошлом году их было 12. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми ясно, день пройдет без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM, а наша традиционная утренняя игра «Невероятный вопрос 12+» весьма непредвиденно. Не знаешь, закончится она быстро или будет длиться очень долго. Разгадываем невероятные каждое буднее утро после 9 часов, и еще на следующей неделе вы можете выиграть депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы уже завтра, 26 сентября, в «Руки вверх бар» поздравления именинников. Вечеринка 18 мне уже. С обновленным меню, с обновленным сервисом и арт-программой 18+. Руки вверх бар, Сибирская, 16. Далее нон-стопом Долорес Риордан, Макси Прист и Роксет. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся.
9: Телефон 215-50-20. 215-50-20.
10: Вау! Скидка 50% на все?
11: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
13: Золотая коллекция. Радио.

0: Долорес Риордан на радио Альфа в золотой коллекции. По предварительной информации, в конце этого года должны начаться съемки 6-го фильма «Пираты Карибского моря». Слушаем заглавную тему из франшизы. На радио Альфа Дэвид Гарретт. Музыка, понятная без слов. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины Глазки.
1: Питомник растений Анютины Глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины Глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 13 часов и 1 минута. С новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России изменятся условия семейной ипотеки. Об этом сообщил Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей региона проживания. В Москве, Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить кредит по 12% годовых, с двумя детьми по 10%, а с пятью и более по 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Новые правила распространятся на договоры, оформленные с 1 октября. Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на доходы от вкладов, дивидендов и операций с ценными бумагами. Об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас такие доходы облагаются налогом по ставкам 13 и 15%. По новым правилам, ставка может достигать 22% в зависимости от общего размера дохода гражданина. Минфине уточнили, что изменения затронут около 4 миллионов человек или не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами. При этом действующую льготу для небольших вкладов планируют сохранить. В Роскачестве посоветовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружились следы протечек, ржавчины или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую компанию. Как пишет РТ, вмешиваться в работу общедомовой системы, сливать воду или самостоятельно менять радиаторы нельзя. Это может нарушить теплоснабжение соседей. В Роскачестве также посоветовали не закрывать радиаторы плотными шторами и не ставить мебель вплотную к батареям. Как отмечается, это препятствует равномерному распространению тепла по помещению. 29 сентября в 7 вечера на площадке часового завода в Перми состоится благотворительный показ спектакля «Флейта, облако и лилия» студии «Оперение, соль». Постановка создана по мотивам произведений Владимира Маяковского. Все собранные средства направят благотворительный фонд Константина Хабенского. Взнос можно будет сделать перед началом спектакля. Рекомендованный размер от 1000 рублей. В России выросло число сотрудников, которые предпочли бы получать компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, такой вариант выбрали около 75% работников. В прошлом году их было 66%. Эксперт Евгений Беляков отметил, что особенно часто дополнительный доход вместо отдыха выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону работнику положено 28 дней отпуска в году. Отказать в этом времени для отдыха или заставить сотрудника отдыхать меньше работодатель не может. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». В субботу, 26 сентября, в Перми будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Плюс 5 градусов ночью, завтра днем. Плюс 15-17.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветная Гранд-Лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СС Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Сегодня, 25 сентября, отмечается Всемирный день мечты. Идея праздника заключается в том, чтобы побудить человечество задуматься о своих желаниях, определить личные цели и, наконец, сделать первые шаги к их осуществлению. Совместим приятное с полезным, под дневную романтик-коллекцию еще раз сформулируем свои желания – и пойдем им навстречу. Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня с нами Леонид, Скорпионс. Послушаем группу «Танцы минус». Они, кстати, уже в воскресенье дают концерт в Перми. Также впереди «No Doubt» и «Three Doors Down» на Радио Альфа открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Леони на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Солнечная пятница набирает обороты. В Перми сейчас плюс 18 градусов. Завтра чуть прохладнее. Подробный прогноз погоды после получасовых новостей.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
5: Дома-дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
8: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
9: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
10: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. После некоторого затишья по известным причинам канадская певица наконец вернулась к концертной деятельности и перед этим выпустила два новых сингла в этом году. Одну из ее песен мы послушаем совсем скоро на радио Альфа. Это будет Селин Дион. Пока новости с кратким обзором. Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО Air City House.
1: Здравствуйте. В Минсельхозе объяснили подорожание мяса птицы. Цены долго были на относительно низком уровне. Сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной конъюнктуры. Россияне смогут снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, такая возможность уже прорабатывается. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит российская газета. А о коттедже мечтает около 70% жителей страны, однако статистика продаж показывает обратную картину. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем до плюс 17.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Адель на радио Альфа 104.1 FM. Отличная музыка для рабочего настроения. И вновь, друзья, в этом году открывается фестиваль вдохновляющего кино «Лампа». Состоится открытие 9 октября. Билеты на показы уже в продаже, символические цены, а некоторые показы вообще бесплатные. Председателем жюри фестиваля «Лампа» остается неизменно Антон Богданов, наш земляк, да и в целом ожидается приезд огромного количества звезд российского кинематографа. В частности, в день открытия 9 октября днем в 2 часа дня состоится встреча со Стасией Милославской. Все события фестиваля «Лампа» 6+, будут проходить на площадке кинотеатра «Синема 5» в торговом центре «Аймол Эспланада». Вы слушаете «Радио Альфа». В продолжении часа «Золотая коллекция». Яркие хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске Нелли Фуртадо, Ace of Base и Фэнси с хитом «Flames of Love».
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
5: Шинряд.ру.
4: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
5: Шинряд.ру.
4: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
6: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
4: Телефон 293-33-99.
5: Шинряд.ру. Шины рядом.
7: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 14:01 на радио «Альфа» новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Россия благодарна и признательна за приглашение главы государства Владимира Путина на саммит группы 20 в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. По словам представителя Кремля, Москва определится и проработает предложение по дипломатическим каналам. Правительство одобрило проект федерального бюджета России на следующий год и плановый период до 29-го. Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. В следующем году доходы казны прогнозируются свыше 43 триллионов рублей. Расходы составят около 49 триллионов. Дефицит ожидается в размере 2,2% ВВП. Среди главных приоритетов выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, а также развитие технологий. Теперь проект бюджета предстоит рассмотреть Госдуме. В Минэкономразвитии заявили о двукратном росте доходов общепита. За 4 года эта сфера по итогам прошлого года принесла российской экономике более 500 миллиардов рублей, отметил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. По его словам, это пятое по величине креативной индустрии в стране, которая растет быстрее всех остальных. По словам Вахрукова, рестораны, фермеры и производители продуктов, конечно же, получают дополнительный импульс для развития, потому что турист приезжает и оставляет деньги. Конец цитаты. Замминистра подчеркнул, что устойчивость ресторанного бизнеса к любым кризисам кратно выше, чем устойчивость гостиничного сектора, потому что общепит работает в том числе и на местных жителей. Пермский театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогодние показы балета. «Щелкунчик» будет идти с 26 декабря по 6 января. Продажи стартовали вчера и уже к полудню. Самые дешевые билеты разобрали на все спектакли. Сейчас цены начинаются от 4000 рублей, а на вечер 31 декабря доходят до 25 тысяч за билет. Малайские ученые установили, что аромат шоколада способен повысить работоспособность мужчин во время силовых тренировок. Испытуемые были разделены на 3 группы и выполняли максимальное число повторений упражнения на жим ногами. Те участники, которые вдыхали запах шоколада непосредственно перед нагрузкой и в перерывах между подходами, показали значительно больший тренировочный объем. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, юго-восточный слабый. Плюс 5 градусов ночью, завтра днем. Плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Лана Дель Рей на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Напомню, друзья, номер МАКС Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Сохраняйте этот номер в своих контактах и по нему сможете найти нас в МАКСе. А мессенджер вам понадобится уже сегодня после 5 вечера, когда Дим Рожков объявит начало конкурса «Счастливый номер 12+». В самый разгар дня и сохраняем бодрое пятничное настроение. Далее на Радио Альфа только музыка. Нас ждут «Антик», «Билли Джоэл», новый хит. Это будут «Мадонна» и «Мартин Гаррикс» и группа «Сплин» через пару минут.
1: Реклама. Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
2: Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
3: «Дома-дом» 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: «Дома-дом». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в «Шинторге» отличный резинозапас. А также в продаже диски любые. Штампованные, кованые и литые. В «Шинторге» большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. «Шинторг». Разумные цены, высокое качество.
6: Ой, рубашка лопнула.
7: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
6: Смогу обновить весь гардероб?
7: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
8: А костюмы?
7: И костюмы, конечно, есть.
6: Погнали!
9: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская, 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

104.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, антик на радио Альфа. 14:29, точное местное. С новостями коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска на радио Альфа — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишет «Известия». Владельцы машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до одних суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. Статус самого популярного готового блюда среди россиян завоевали пельмени и вареники. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает News.ru. Второе место у стритфуда замкнули топ десерты, мясные блюда или салаты, а также блюда азиатской кухни. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях.

0: по 247-44-47.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В Перми сейчас плюс 19 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15-17.
0: Реклама.
2: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Леди Гага на радио Альфа. Сегодня, друзья, завершаем наш вечерний розыгрыш. Счастливый номер 12+. После 17 часов по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду в кино» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Разыгрываем мы пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». На правах рекламы мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. А спецпоказ фильма «Мстители. Финал. Расширенная версия» 29 сентября в 7 вечера. 18+. Далее без перерыва Эдвард Майя и Вика Жигулина, Куин и Крис де Бург. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
4: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
5: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
6: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
7: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Вау! Скидка 50% на все?
10: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Перми 3 часа дня с новостями пятницы на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляется только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей за год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч применяется повышенная ставка 15%. Самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают банки, оплатить начисленную сумму необходимо до 1 декабря включительно. Пик заболеваемости гриппом в нынешнем эпидемиологическом сезоне в России придется на новогодние праздники, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила РИА Новости. Как отметила Попова, вирус гриппа начнет активизироваться с течением времени. По ее словам, в ряде случаев пик заболеваемости может случиться в последней декаде декабря. Это зависит от вирусов. Как отметила Попова, к этому моменту лучше сделать прививку и иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Половина опрошенных выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Более четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневается, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Первое заседание Заксобрания Пермского края нового созыва состоится 1 октября. Дату определит оргкомитет под руководством спикера краевого парламента 4-го созыва Валерия Сухих. На первом заседании депутатам предстоит избрать председателя Заксобрания и его заместителей, сформировать фракции, комиссии и регламентную группу. Также будет определена структура нового созыва, состав и руководители профильных комитетов. Продажи подержанных китайских автомобилей в России за год выросли на четверть. Как пишет «За рулем», в августе владельцев сменили более 36 тысяч таких машин. При этом весь вторичный авторынок сократился на 8%. Покупателям доступны самые разные варианты – от седанов и городских кроссоверов до полноценных внедорожников. Среди последних выделяются рамные модели, конструкции которых рассчитаны в том числе на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 26 сентября в Перми будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Ночью плюс 5 градусов. В субботу днем в Перми 15-17 тепла.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас на радио Альфа. Ни разу музыканты при записи этого трека не встречались, записывали по разные стороны океана, но это не помешало песне стать настоящим хитом. Кстати, она вошла, эта песня, в альбом и Энрике Иглесиаса, и Уитни Хьюстон. Надеюсь, и вечер пятницы, и субботу, и воскресенье вы проведете в прекрасном настроении, найдете чем заняться, и как бы это избито не звучало, но погода шепчет и приглашает на прогулку. Кстати, кто завтра в субботу будет принимать участие в кроссе нации, желаю удачи. И прекрасного пятничного настроения под музыку радио Альфа. Впереди Танита Тикарам, Португал The Man и Наутилус Помпилиус. Совсем скоро.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу, когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7.
3: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дома-дом. 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
5: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
7: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?

0: М-Скалп. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

Тут дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов.

0: 15-29 точное местное, плюс 19 градусов в Перми сейчас. О погоде на завтра после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Р-Сити-Хаус».
1: Здравствуйте. В Минстрое признали трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов. При этом программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в этом году будет выполнена, отметил министр строительства ЖКХ Ирик Файзулин. Михаил Мурашко анонсировал выпуск национальных рекомендаций по питанию. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения. Разработчики искусственного интеллекта все чаще жалуются на стресс и выгорание. Об этом пишет «Коммерсант». Среди причин – постоянный выпуск новых моделей и сомнения в безопасности своей работы. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа «Кедры на Сылве» найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем до плюс 17.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсогрупп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 127-77-00-166-453.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 16 часов. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов, спонсор выпуска. ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Детский бюджет на следующие три года составит 10 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Средства пойдут, в частности, на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию мат-капитала с 1 февраля. Помимо этого предусмотрена семейная выплата, возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. Деньги также заложены на программу улучшения жилищных условий семей. Проект федерального бюджета рассматривает правительство. Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные ведомства двух стран готовят необходимую правовую основу. В обсуждении участвуют, в частности, транспортные ведомства. Действующий безвизовый режим позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней. Однако для поездок на личном автомобиле требуется отдельный процедуры и правила. В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. В этом году в подведомственных министерств учебных заведениях на одно место претендовали более 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. В прошлом году их было 12. В Перми сегодня с 10 вечера до 6 утра 28 сентября закроют прямой проезд через трамвайные пути на перекрестке улиц Ленина и Сибирской, в связи с чем изменится движение общественного транспорта. Автобусы номер 371 будут ездить в объезд в сторону Перми. Первые они будут ездить по улицам Луначарского 25 октября и Ленина в направлении улицы Пушкина, по улицам 25 октября и Екатерининской с пропуском трех остановок: сквер имени Решетникова, Театральный сад и улица Ленина. Почти три четверти опрошенных россиян готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Для 42% женщин важно, чтобы мужчина и сам пытался решить финансовые проблемы. Каждая пятая готова полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска и поездок. Около трети сокращали расходы на рестораны, подарки и новую одежду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Pan City Group», специализированный застройщик «Сити Проект». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный. Слабая температура воздуха нынешней ночью до плюс 5. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный, элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» всю неделю конкурс «Счастливый номер» 12+. По будням разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу, отправляйте сообщение «Иду в кино» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и, возможно, именно вам достанется приз. Желаю удачи. На правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал», расширенная версия, 29 сентября в 19:00. 18+.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: «Дома-дом» 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: «Дома-дом». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
10: Шинряд.ру.
9: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
10: Шинряд.ру.
9: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
11: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
9: Телефон 293-33-99.
10: Шинряд.ру. Шины рядом.
12: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и другую маркируемую электронику могут снизить, как пишет Коммерсант, скидку в 33%, обсуждают для устройств, сведения о которых есть в системе «Честный знак». Верховный суд подготовил реформу суда присяжных, об этом пишет РБК. Число заседателей предлагают сократить до 4 человек, а профессионального судью включить с ними в общую коллегию. Продажи новых тяжелых грузовиков в России к 1936 году могут достичь 85 тысяч машин в год. Такой прогноз дал директор по маркетингу и рекламе КАМАЗа Денис Дрягин, пишут «Ведомости». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247.

0: 44-47.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 26 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
7: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
0: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
7: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 5 вечера, на Радио «Альфа» с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С середины следующего года официальный доход может стать главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас банки используют разные способы проверки дохода, в том числе упрощенные. Регулятор предлагает перейти на единый подход. Сведения о заработке будут поступать из Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль. По словам Набиуллины, это позволит учитывать более стабильные источники доходов и повысит надежность кредитов. Окончательный переход на новые правила пока обсуждается. Товары из-за рубежа, которые россияне покупают через интернет, предложили облагать НДС по ставке 22%. Как пишут ведомости, такая мера вошла в подготовленный Минфином бюджетный пакет. Платить налог должны будут электронные торговые площадки. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор. Он составит 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. В Минфине объясняют инициативу необходимостью выровнять условия торговли на российском рынке, пока речь идет о законопроекте. Операторы связи предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки банков без обязательной маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». Минцифра обратилась в Центробанк с просьбой помочь решить вопрос до этого срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Для компании она является обязательно еще с сентября прошлого года. 29 сентября в 7 вечера на площадке часового завода в Перми состоится благотворительный показ спектакля «Флейта, облако и лилия» студии «Оперение, соль». Постановка создана по мотивам произведений Владимира Маяковского. Все собранные средства направят в благотворительный фонд Константина Хабенского. Взнос можно будет сделать перед началом спектакля. Рекомендованный размер от 1000 рублей. С точки зрения финансов, самым выгодным зимним месяцем для отпуска в этом году станет декабрь. Именно в последние месяцы года больше рабочих дней, чем в январе и феврале. Об этом со ссылкой на экспертов Авито работы сообщает ТАСС. По их словам, цена рабочего дня в январе и феврале следующего года ниже, чем в декабре этого, поэтому и уходить в отпуск и в эти месяцы финансово менее выгодно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 5, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. Центр металлокровли на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас в конкурсе «Счастливый номер» мы разыграем с вами два пригласительных билета в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал. 18+.» Чтобы принять участие, отправьте сейчас сообщение «Иду в кино» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Большая просьба, кроме фразы «иду в кино», написать еще и свое имя. На всякий случай, не у всех оно отображается. А, да, самое главное, не сказал. Сегодня победит тот, кто отправит сообщение 7-м по счету. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Посмотрим, где в Перми сейчас подскопились самые крупные пробки. Движение в целом загружено на 6 баллов из 10, по данным Яндекс.Карт. На Куйбышево затор почти на 20 минут от Новосибирска до Василия Васильева. А еще на Куйбышево от Механошина до Ленина можно минут 12 потерять. На Петропавловской также затор минут на 12-13 от Крисанова до Борчининова. Затруднение примерно на 10 минут на Героев Хасана от Усольской до Хлебозаводской. На Ленина от Куйбышева до Максима Горького. И на Революции от шоссе космонавтов до Компроса.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Приятнейшего пятничного вечера вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Альфа 104.1 FM. Попутно мы разыгрываем призы в конкурсе «Счастливый номер» на радио Альфа, условием которого нужно было отправить сообщение «Иду в кино» в Макс Радио Альфа 7-м по счету. А посчастливилось замкнуть семерку отправивших сообщения Ларисе, последние 4 цифры ее номера, 7-2-7-7. Кстати, и здесь семерки. Лариса, мои поздравления, вы получаете 2 пригласительных билета в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». На правах рекламы мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал», расширенная версия, 29 сентября в 19:00. 18+.
1: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
4: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
5: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
11: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Эр-Сити Хаус».
1: Здравствуйте. В Минфине заявили об увеличении МРОТ в следующем году почти до 29 тысяч рублей. Такие цифры назвал глава ведомства Антон Силуанов. В российских школах становится меньше двоечников. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, пишет «Парламентская газета». В августе россияне купили более 518 тысяч автомобилей с пробегом на общую сумму около 613 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Автостата, расходы на вторичном рынке снизились на 5% по сравнению с июлем и на 2% за год. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличная освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 26 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: сердца. На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, каждое буднее утро после 9 часов до 2 октября включительно разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Там можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, 18+.
1: Реклама. Дом-а-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дом-а-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54. 4В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
4: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
9: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Какая сейчас ситуация на пермских дорогах? Давайте посмотрим. Загружено движение по данным Яндекс.Карт на 7 баллов из 10. На Чкалово пробка больше, чем на 15 минут от моста до Героев Хасана. На Куйбышево задержаться можно минут на 15 на участках от Новосибирска и до Василия Васильева от Механушина до Ленина. На Ленина от Николая Островского до Попова. Также на Ленина затор от Куйбышева до Максима Горького. Он украдет минут 10-12. Такая ситуация на Компросе от Советской до Революции, на Сибирской от Советской до Пушкина и на Петропавловской от Крисанова до Борчининова.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 6 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. С октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронут и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий займ стоимостью более 200% годовых, если два таких займа у него еще не погашены. Кроме того, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школ и других учебных заведений, где запрещена продажа табачной продукции, вейпов и кальянов. В России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов. Об этом пишет парламентская газета. Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, может отказать в перевозке конкретная авиакомпания. Законопроект предлагает расширить список нарушений, за которые человека могут внести в такой реестр и обязать перевозчиков обмениваться этой информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билет у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полеты предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. За год путевки в российские санатории подорожали на 22%. По темпам увеличения стоимости далее идут капсульные отели и мотели, плюс 15%. При этом цены на номера в классических гостиницах, апартаментах и хостелах выросли незначительно, а в некоторых случаях даже снизились, отмечают «Известия». Опрошенные изданием эксперты связывают это с перераспределением туристических потоков, сменой предпочтений отдыхающих и адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. Пермский театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогодние показы балета. «Щелкунчик» будет идти с 26 декабря по 6 января. Продажи стартовали вчера и уже к полудню. Самые дешевые билеты разобрали на все спектакли. Сейчас цены начинаются от 4000 рублей, а на вечер 31 декабря доходят до 25 тысяч за билет. ЦИОМ выяснил, что около 21% россиян считают себя ленивыми. Чаще всего лень проявляется при выполнении домашних обязанностей – уборке, готовке, ремонте и дачных работах. Такие дела требуют волевых усилий от 44% россиян, особенно от женщин и молодежи. Мужчины чаще ленятся, избегая усилий и откладывая дела, а женщины – из-за усталости и состояния здоровья. Молодые поколения связывают лень с прокрастинацией и отсутствием мотивации, старшие – с возрастом и усталостью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 5, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
1: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки, кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
7: Шинряд.ру.
6: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
7: Шинряд.ру.
6: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
8: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
6: Телефон 293-33-99.
7: Шинряд.ру. Шины рядом.
9: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
12: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
13: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
14: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
15: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог оценивается. Она сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов из 10. Самые большие скопления транспорта на Чкалово, от моста до Героев Хасана, на Куйбышево, от Екатерининской до Революции, на Компросе от Советской до Революции, а также на Сибирской от Монастырской до Пушкина, на Карбышево-Писарево и Вильямса от Логовой до Гайвинской, на Революции от шоссе Космонавтов до Компроса.
16: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши и крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из проруби на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа, водяной гоблин, и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый, или Пак, из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов, гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа. We were good.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточните в отделе продаж.
1: Дом-а-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
2: Дом-а-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: этих наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
13: Дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено движение в городе к этой минуте. Самые крупные скопления транспорта на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Луначарского, на Сибирской, от Монастырской до Пушкина, на Куйбышево от Екатерининской до Революции.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 18 часов 58 минут. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Детский бюджет на следующие три года составит 10 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Средства пойдут, в частности, на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию мат-капитала с 1 февраля. Помимо этого предусмотрена семейная выплата, возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. Деньги также заложены на программу улучшения жилищных условий семей. Проект федерального бюджета рассматривает правительство. Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные ведомства двух стран готовят необходимую правовую основу. В обсуждении участвуют, в частности, транспортные ведомства. Действующий безвизовый режим позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней. Однако для поездок на личном автомобиле требуется отдельный процедуры и правила. В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. В этом году в подведомственных министерствах учебных заведениях на одно место претендовали более 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. В прошлом году их было 12. Первое заседание Заксобрания Пермского края нового созыва состоится 1 октября. Дату определит оргкомитет под руководством спикера краевого парламента 4-го созыва Валерия Сухих. На первом заседании депутатам предстоит избрать председателя Заксобрания и его заместителей, сформировать фракции, комиссии и регламентную группу. Также будет определена структура нового созыва, состав и руководители профильных комитетов. Почти три четверти опрошенных россиян готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Для 42% женщин важно, чтобы мужчина и сам пытался решить финансовые проблемы. Каждая пятая готова полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска и поездок. Около трети сокращали расходы на рестораны, подарки и новую одежду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
5: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, юго-восточный, слабая температура воздуха нынешней ночью до плюс 5, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный, элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
6: Застройщик ООО «СС Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсо-Доминику Фонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсо-Доминику Фонина.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
2: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой службы. Сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
8: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе Космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
9: Посмотрим, что сейчас с загруженностью на пермских дорогах. На 5 баллов оценивается она по данным Яндекс.Карт. Движение плотное на Соликамском тракте, 15-минутная пробка от Цемлянской до Чусовского моста. Скорость потока там не превышает 5 км в час. Заторы минут на 10-12 на Попова от Акулова до Пушкина, на встречной от мототрека до 4-й Кордонной. На Космонавта Леонова может потерять минут 8-9 от геологов до шоссе Космонавтов.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% плате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: «Вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте!»
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал? Тот молодец.
10: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
13: ООО «Kamatravel». ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
14: На радио «Альфа» последняя на сегодня дорожная сводка. К настоящему моменту движение в Перми загружено на 4 балла по данным Яндекс.Карт. Затор минут на 10-12 на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста. На встречные от мототрека до 4-й Кордонной. Затруднение минут на 7-8 на Революции от шоссе Космонавтов до Компроса. На шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Связева. А еще на Попова от Монастырской до Пушкина.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
17: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: коллекция «Радио Альфа».
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящей пятницы. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа ООО, специализированный застройщик «Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В России изменятся условия семейной ипотеки. Об этом сообщил Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей региона проживания. В Москве, Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить кредит по 12% годовых, с двумя детьми по 10%, а с пятью и более по 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Новые правила распространятся на договоры, оформленные с 1 октября. Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на доходы от вкладов, дивидендов и операций с ценными бумагами. Об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас такие доходы облагаются налогом по ставкам 13% и 15%. По новым правилам ставка может достигать 22% в зависимости от общего размера дохода гражданина. В Минфине уточнили, что изменения затронут около 4 миллионов человек или не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами. При этом действующую льготу для небольших вкладов планируется сохранить. В Роскачестве посоветовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружили следы протечек, ржавчины или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую компанию. Как пишет РТА, вмешиваться в работу общедомовой системы, сливать воду или самостоятельно менять радиаторы нельзя. Это может нарушить теплоснабжение соседей. В Роскачестве также посоветовали не закрывать радиаторы плотными шторами и не ставить мебель вплотную к батареям. Как отмечается, это препятствует равномерному распространению тепла по помещению. В Перми сегодня с 10 вечера до 6 утра 28 сентября закроют прямой проезд через трамвайные пути на перекрестке улиц Ленина и Сибирской, в связи с чем изменится движение общественного транспорта. Автобусы номер 371 будут ездить в объезд в сторону Перми. Первые они будут ездить по улицам Луначарского 25 октября и Ленина в направлении улицы Пушкина, по улицам 25 октября и Екатерининской с пропуском трех остановок: сквер имени Решетникова, Театральный сад и улица Ленина. В России выросло число сотрудников, которые предпочли бы получать компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, такой вариант выбрали около 75% работников. В прошлом году их было 66%. Эксперт Евгений Беляков отметил, что особенно часто дополнительный доход вместо отдыха выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону работнику положено 28 дней отпуска в году. Отказать в этом времени для отдыха или заставить сотрудника отдыхать меньше работодатель не может. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 96 рублей 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Плюс 5 градусов ночью, завтра днем. Плюс 15-17.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
0: Радио «Альфа».

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Раки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги. Какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи. Может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов. Рыбы. День несет раздражение и подозрение в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 26 сентября, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 26 сентября, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Раки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги. Какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи. Может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов. Рыбы. День несет раздражение и подозрение в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
0: Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 26 сентября, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

рвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

Нет, нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.